0: телефону, серцето.
1: Още един час. Любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix.